0: вандал заложил бегучий замок. Какого-то парня в обмотках лохматого уставил без промаха бьющий замок.
1: Yes. You wish to enter?